0: Ануш, бануш, барабануш, крендель, бендель, скочив пендель.
1: Гуцульское радио.

0: как вырос, как помолодел Львов за годы советской власти. Порой только название улиц напоминает о его многовековой седине.
1: Гуцульское радио.